Ответ всем дорогу я твою маму, а на лечи сите вику вам. А мне он не отповедь не царит, но вина.